Повысь-ка свет, повысь-ка свет, повысь-ка свет, повысь-ка свет, повысь-ка свет, повысь-ка свет.